0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьеры лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростик Слента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Когда солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Знаешь, что объединяет сильные команды? Не только опыт или скорость, еще доверие. Когда можно спокойно обратиться за помощью, спросить совет или просто знать, что рядом есть люди, которые всегда поддержат. Именно из этого и складывается настоящая команда-атмосфера. Так что сегодня желаю каждому больше общения, взаимопомощи и как можно больше громких хлопков. Даем пять друг другу.

0: мой наставник.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM. На связи Барнаул, ресторан Ростикс Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chikin_FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Я в Ростикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Я в Ростикс», в Телеграм и в Макс.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У нас продолжается активность «Вкусные признания». Очень необычная идея. Нужно представить своего замдиректора ресторана в виде блюда из ростикс. Возможно, бодрящий, как эспрессо, или острый, как крылышки. А может, надежный, как любимый баскет. Пиши свои варианты в комментах под специальным постом в нашей телеге «Я в ростикс». Самые яркие признания прозвучат в нашем эфире.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Магомедова Жай, директор ресторана «Минеральные воды». У нас есть карточки признания, которые такие мотивируют сотрудников, как новых сотрудников, так и стареньких сотрудников. Признаем их лично на смене, например, кто-то, если очень хорошо работал, отличился, или же просто отстоял, допустим, больше 100 часов, потому что остался помочь нам за пару. Признаем им в группу лично, у нас группа сотрудниками. Также мы ходим на корпоративы, также собираются все сотрудники, мы отдыхаем, общаемся все вместе.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростик» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

Вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Пуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

да врадеша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Есть ощущение, что летом даже привычные вещи делать проще. Начать больше двигаться, чаще улыбаться, научиться чему-то новому или просто замечать хорошие моменты вокруг. Так что, если давно хотел что-то изменить, возможно, сегодня именно тот самый день, чтобы начать.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Магомедова Жайт, директор ресторана «Минеральные воды». Я здесь работаю, потому что мне нравится атмосфера. Здесь всегда, неважно, какой ресторан, я работала и в другом ресторане, то есть в «Минеральных водах» я недавно здесь работаю. Но где бы ни было, здесь всегда дружная атмосфера. Атмосфера семьи, я бы даже сказала. Очень теплые отношения между сотрудниками. Вот, наверное, это то, что меня привлекло здесь.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Чикен FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен _FM. Электронная почта. Радио @Чикен.FM.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. В «Ростикс» новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селиге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростикс Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский, Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что в нашем эфире звучит не только музыка известных исполнителей. У нас есть еще рубрика «Музыка нашей команды», где мы ставим песни сотрудников Rostix. Если ты пишешь музыку, обязательно присылай свои композиции нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Возможно, следующий трек в эфире будет именно твоим.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель, Гадже Головерисия Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: самый большой его историей.
1: Давай посидим вечерком вдвоем на лавочке, малов на лавочке. Да, ты такая карамель.

0: Кажется, что все работает само собой. Где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества, принимая участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Лови волну Chicken FM.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Не просто быстрое обслуживание, а маленькие детали. Улыбка, доброе слово, чистый зал. Все это заставляет возвращаться. Например, добавили салфетку без просьбы. Гость запомнит. Давайте вместе создавать атмосферу, в которую хочется приходить снова и снова. Помните, не только гости любят внимание. Коллеги тоже. Передавайте им привет и признавайте через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. В целом, наш ресторан в городе является, не только на территории, но и в городе является самым товарооборотным рестораном. Каждые новогодние каникулы мы делаем рекорды по товарообороту.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
2: Это «Имба». Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Явросикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Явросикс» в Телеграм и в Макс.
2: Вайб в Росикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня мы перемещаемся в солнечную Бразилию. Говорим о бразильском фонке. Этот жанр вырос из улиц Рио-де-Жанейро и впитал в себя ритмы, самбы и тяжелые электрические басы. Его отличает, как правило, не очень сложная ритмичная партия, не очень сложные мелодии, но берет она грувом и энергией. И поэтому на радио Chicken FM играет трек «Brazilian Dance». Всем удачи и до новых встреч!

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: есть свой собственный трек, тогда включи его на полную громкость и отправь трек нам. На Chicken FM идет набор в рубрику «Музыка нашей команды». Забудь, что ты просто сотрудник. У тебя есть трек, и мы хотим его услышать. Песня твоя, значит, эфир тоже твой. Кидай композицию на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Запиши подводку, кто ты, название, пару слов от автора, и скоро твой голос будет также звучать в колонках по всей стране. Без грязи, без мата, без лишнего тумана. Все остальное качай как хочешь.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Ни один дружный коллектив не обходится без добрых дел, поэтому я с радостью веду нашу команду в таких направлениях, как донорство, помощь детским домам и приютам. Это откликается в сердцах моей команды.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Просыпайся. Работа есть в

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, в котором особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. На полную. Amazing sound.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, у нас не просто еда, у нас эмоции с хрустящей корочкой. Когда чисто, быстро и вкусно, гость возвращается снова, а заодно приводит тетю, друга, подругу и всех коллег. Прояви чуткость, добавь капельку персонализации и вуаля, постоянный гость готов. Дай 5 тому, кто делает наш сервис душой. И не забывай, признавай коллег, друзей, благодари, передавай им приветы через портал chicken.fm. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире.
0: Вайб в росте.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся, и заранее уже готовит ее заказ.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good
2: beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Вечером без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селиге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: Chicken FM. Свежий взгляд на бенгеры.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
2: Chicken FM – твоя

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростик» с Коломенской от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Раз вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я Бростик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Please come to Madrid.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс». Просыпайся.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Чикен FM. Знаешь, что объединяет сильные команды? Не только опыт или скорость, еще доверие. Когда можно спокойно обратиться за помощью, спросить совет или просто знать, что рядом есть люди, которые всегда поддержат. Именно из этого и складывается настоящая команда-атмосфера. Так что сегодня желаю каждому больше общения, взаимопомощи и как можно больше громких хлопков. Даем пять друг другу.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Одна из амбициозных целей для нашего ресторана была пройти рост с результатом 0-0. И после двух аудитов с одним отклонением мы успешно прошли аудит рост без отклонений и гордимся этим результатом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бриосова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken, _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Сочный бит.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: «Я в Ростикс». Всегда на волне.
3: Good beats.
4: Chicken FM.
3: Turn it up.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Рапота. Всегда есть Ростикс.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Явросикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Явросикс» в Телеграм и в Макс.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Программа «Музыка со вкусом» на связи. С вами Никита и гость сегодняшнего выпуска – Deep House. Это поджанр хаус-музыки, возникший примерно в 80-х годах. Он вобрал в себя очень много элементов, но ценит его, как правило, за очень мощную ударную партию и басовые линии. Этот жанр – самое то для танцпола. И поэтому включаю трек в этом стиле на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч!

0: Кажется, что все работает само собой. Где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростикс Камбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У нас продолжается активность «Вкусные признания». Очень необычная идея. Нужно представить своего замдиректора ресторана в виде блюда из ростикс. Возможно, бодрящий, как эспрессо, или острый, как крылышки. А может, надежный, как любимый баскет. Пиши свои варианты в комментах под специальным постом в нашей телеге «Я в ростикс». Самые яркие признания прозвучат в нашем эфире.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Миров Иван. Я заместитель директора из ресторана «Косыгина 30». Хочу рассказать про нашу команду. В моей команде делаю добрые дела. Начиная от того, что говоря гостю, какой он сегодня красивый, заканчивая сдачей крови. У меня в команде, включая меня, есть 3 человека, которые ежеквартально сдают кровь. И также бегают на благотворительных забегах.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все в эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
3: With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, я из ресторана «Ростик» Зеленокумск. Меня зовут Данил, хочу передать привет Георгию Валерьевичу и заказать песню «Last Resort».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Есть ощущение, что летом даже привычные вещи делать проще. Начать больше двигаться, чаще улыбаться, научиться чему-то новому или просто замечать хорошие моменты вокруг. Так что, если давно хотел что-то изменить, возможно, сегодня именно тот самый день, чтобы начать.
2: Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Ой, ой, ой, ой.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

0: озеро Фростикс. Про людей. Ценность – бизнес-совершенство. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селеге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Próximo día saliendo de Nueva York. La fiesta no para y así aunque salga el sol.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что в нашем эфире звучит не только музыка известных исполнителей. У нас есть еще рубрика «Музыка нашей команды», где мы ставим песни сотрудников Ростикс. Если ты пишешь музыку, обязательно присылай свои композиции нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Возможно, следующий трек в эфире будет именно твоим.
2: Vibe Ростикс.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Касы Ена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM. А победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Не просто быстрое обслуживание, а маленькие детали. Улыбка, доброе слово, чистый зал. Все это заставляет возвращаться. Например, добавили салфетку без просьбы. Гость запомнит. Давайте вместе создавать атмосферу, в которую хочется приходить снова и снова. Помните, не только гости любят внимание. Коллеги тоже. Передавайте им привет и признавайте через портал chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров. Один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Работа. Всегда есть простекс.

0: идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Привет, говорит Саша Бужинскас из Ростик с Гатчины. Хотелось бы услышать в радиоэфире Coconut Sparkles Revenge.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Я в Ростикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и в Макс.
2: Chicken FM. Четкий бит. 2.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы включаем режим беззаботного веселья. Говорим про дэнс-поп. Это тот случай, когда серьезную музыку оставляют где-то там, за дверью, а на танцпол выходят синтезаторы и прилипающие мелодии. Цель этого жанра очень проста – заставить двигаться всем, независимо от возраста. Это чистый сахар для ушей и топливо для любой вечеринки. Моранди, Save Me, на радио Chicken FM. До новых встреч!

0: поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: У нас есть саунд.
3: Саунд. Chicken FM. Есть
0: звучит сочно.

0: Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: есть свой собственный трек, тогда включи его на полную громкость и отправь трек нам. На Chicken FM идет набор в рубрику «Музыка нашей команды». Забудь, что ты просто сотрудник. У тебя есть трек, и мы хотим его услышать. Песня твоя, значит, эфир тоже твой. Кидай композицию на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Запиши подводку, кто ты, название, пару слов от автора, и скоро твой голос будет также звучать в колонках по всей стране. Без грязи, без мата, без лишнего тумана. Все остальное качай как хочешь.
1: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростик Смир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я Бростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа?

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, у нас не просто еда, у нас эмоции с хрустящей корочкой. Когда чисто, быстро и вкусно, гость возвращается снова, а заодно приводит тетю, друга, подругу и всех коллег. Прояви чуткость, добавь капельку персонализации и вуаля, постоянный гость готов. Дай 5 тому, кто делает наш сервис с душой. И не забывай, признавай коллег, друзей, благодари, передавай им приветы через портал chicken.fm. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире.
2: Chicken FM.

0: Мой наставник.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я Ростик.
4: На полную.
3: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селиге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает, как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.
2: «Вайб в Ростикс».

0: обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
1: beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть этому году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями. А также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
0: Чикен ФМ. На связи с командой.
2: Вы слушаете Чикен ФМ. На связи Ростик с Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский. Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: вас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексе. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Альбина, я из ресторана «Луч Волгоград». Передаю огромный пламенный привет своей любимой команде, особенно Маше. Я хочу заказать песню «Ты мое море», исполнитель Майот.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, я прям волшебник.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
4: Good vibes only.
3: «Ростикс» Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб. Настоящий слэй вайб. Them that's not shit.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мирф Ван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночью. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 24-м году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Ростикс
1: Dance Club. Настоящий слэй вайб.
2: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
3: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: It must be illegal.
1: Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на recognition, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер смены, опытный член команды дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.
1: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел.

обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

a superação da persona.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: прикол.
1: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
2: Есть ощущение, что где-то происходит все самое интересное. Спойлер. Это «Я в Ростикс». Канал про сотрудников, для сотрудников и немного про настроение на смене. Мемы, истории, внутрянка, все как есть. Заходи в Телеграм или в Максе. Подписывайся и оставайся в курсе. Не забудь позвать своих. Ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, на связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела, это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Max по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте, спокойный, теплый и всегда поддержит. А Марика из Владивостока посвятила признание Вадиму. Он как картофель по-деревенски. Надежный, стабильный и создает ощущение, что все под контролем. Все подробности конкурса лови в нашей телеге «Я в Ростикс».

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

ты пускнух. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: эфире Chicken FM.
1: Кто-то жарит, кто-то упаковывает, кто-то рулит кассой, но только все вместе мы делаем вау! Поддержка, взаимопомощь, синергия. Нет, это не заклинание, это суперсила нашей команды. Уважай, слушай, помогай, и даже в час пик все будет классно, все будет по красоте. Поддержал коллегу? Круто! А теперь признай его в эфире Chicken FM. Ему будет приятно, а тебе плюсик в карму. Пиши через портал chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: Дай пять! Мы на одной волне! Chicken FM!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Chicken FM.
1: Дай пять. Мы в одной команде.
2: И спустя много лет

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: FM.
1: Кто такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь так же? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бриосова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарите хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken, /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: В канале Евростикс продолжает делиться вкусными признаниями наши коллеги. Надежда из Саратова написала своему заместителю Екатерине вот что. Снаружи она как мороженое, строгая, а внутри невероятно ответственная и заботливая. А Анастасия из Волгограда сравнила своего заместителя Алину с клубничным донатом. Яркая, добрая, делает каждый день слаще. Продолжайте делиться и вы своими историями. Что-то из этого прозвучит в нашем эфире.
0: Chicken FM.

0: хвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростикс Камбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце. Это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.